0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: У нас все просто. Пришел гость, улыбнись, предложи вкусный и сделай его день чуточку лучше. Ростикс — это не просто курочка, это качество, забота и чуткость в каждой мелочи. Чистые столы, горячие стрипсы и доброе слово – вот три секрета, почему гости возвращаются к нам снова и снова. И помните, каждая улыбка гостя – это ваш личный успех. А теперь улыбнитесь и передайте приветы коллегам, которые сегодня особенно круты. Отправляйте голосовые сообщения в Telegram Chicken FM или текстовые послания на портале chicken.fm.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Волосна. Вообще ресторан «Гаусин». Я директор ресторана. В команде отношения отличные, все супер. Мы общаемся с командой вне работы. Ходим на корпоративы. Иногда просто гуляем с некоторыми сотрудниками. Мы писываем признания друг другу на рекогнишне. Всем очень нравится работать. Все работают очень долгое время.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
2: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Салют, привет, это Chicken FM. Ну что, понедельник уже позади, а значит, сегодня можно окончательно поймать ритм новой недели. У каждого, кстати, свой способ сделать это. Кому-то нужен кофе, кому-то любимая песня, а кому-то достаточно утром встретить знакомое лицо и услышать. Ну что, погнали. Главное, не забывать, что настроение мы во многом создаем сами. Поэтому улыбаемся, поддержим друг друга и остаемся вместе с Chicken FM.
0: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Ротик, Октябрьская колонна, Москва. Чихнова Алена, менеджер смены. Я выбрала свою работу, потому что там, я уже сколько, 6 лет здесь. Я выбрала ее, потому что моя сестра здесь работала. И она просто меня пригласила, и я пришла, и так и осталась здесь. Мне кажется, мне нравится все. Не было такого момента, когда мне что-то и не нравилось. Я люблю свою работу. С работы на станциях до работы менеджера мне все нравится.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, наверняка знаете. Отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm. Следующий привет в ресторан Rostix Orange Балаково в Саратовской области всем ребятам и персонально Насте Чернухиной. Ты настоящая звездочка, твоя музыка супер класс. Ребята, признавайте друг друга и обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Салют. Лига роста продолжается. И сейчас в самом разгаре второй этап соревнований. Если в твоем рейстике проходят соревнования, не просто болей своих чемпионов, а рассказывай о них. Снимай фото или видео, делись эмоциями и отправляй материалы нам через бот Лига роста 2024, нижнее подчеркивание бот. Самые яркие публикации появятся на портале Академии, а самые залайканные могут принести своим авторам подарки. Так что показывай своих чемпионов всей команде.

0: мой наставник.
1: Росик, Октябрьская колонна, Москва. Чихнова Алена, менеджер смены. Это менеджер, непосредственно с которым мы работаем от начала моего пути, это Кузнецова Ольга. Директор, с которым я начинала работать, нужных, Зинаида. И сейчас он уже директор ресторана Броницы, а до этого был менеджером ресторана моего, это Мочелов Артем. Фактически от всех я взяла именно их принцип работы. Их принцип работы именно вот то, как абсолютно взять в свои руки ресторан, вот это все я взяла.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Ростик с Вишневского вместе с нами. Это ресторан в Казани. Нам пишет Арина. Привет моим сотрудникам-любимкам. Спасибо за поддержание чистоты в ресторане и слаженную работу во время запар. С вами на сменах очень круто и весело. Спасибо Вике за тортик. Привет Азату из Казань-Молла. Тебе, Арина, огромный привет от Chicken FM и всем ресторанам Казани. Ребята, chicken.fm. Ждем ваши сообщения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростиксом Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
2: Момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
4: Chicken FM.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Салют. У каждого рабочего дня должен быть свой саундтрек. Мы в этом убеждены. Если ты уже знаешь, какая песня сегодня должна прозвучать, у нас есть решение. Заходи в наш телегу, я в Ростикс, ищи там в закрепах пост «Заказ принят» и записывай голосовое сообщение, где ты можешь озвучить название своего трека. Да, передай также свои приветы и отправляй все это нам. Мы с удовольствием исполним твой заказ здесь на Chicken FM.

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. Мы хотим в августе месяце перевыполнить поставленную цель по товарообороту. Поэтому готовимся, заряжаемся.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.
2: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу. Сообщением от Дианы из ресторана «Ростик Стакмок» в Кыргызстане. Включите, пожалуйста, песню группы BTS. Они пушки, а моим коллегам желаю карьерного роста, люблю и их ценю. Диана и все остальные ребята, заказать песню любимые в эфире Chicken FM можно через рубрику «Заказ принят». Она ждет вас в канале «Я в Ростикс», как в Максе, так и в Телеграме.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, на связи Фарангиз, Ростикс Орехово-Зуева, Ростикс Олимпия. Фарангиз передает большой привет коллегам и своей команде. Она у нас самая лучшая. Мы охотно верим в это. Вам, ребята, в Орехово-Зуево огромный привет. И тебе, Фарангиз, тоже. Ребята, помните, мы ждем ваши послания.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Вот мы приходим на работу, чтобы делать свою работу. Логично. Но иногда у нас есть возможность сделать для другого человека что-то большее. Например, улыбнуться гостю, внимательно выслушать, помочь, если человек растерялся. В этом и есть забота о гостях. Да, из таких маленьких моментов и создается настоящее впечатление. Так что сегодня пробуем сделать этот день немного ярче. И именно из этого и складывается наш незабываемый сервис.

0: Команда. Большое сердце.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. У нас есть волонтеры, которые ездят в приют «Верность», приют для собак. Вот, кстати, поездка недавно была.
0: «Ростикс». Всегда заботимся.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Chikin FM вместе с вами, Ростикс Свердловский также и... Светлана. Света передает огромный привет своей команде от директора. Всех ценю и уважаю. Мы не просто команда, а семья. И мы можем за вас только порадоваться. И да, ребята, девчата, признавайте друг друга, признавайте коллег, пишите chikin.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm. Chikin FM.

0: Это наша ценность.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет.

спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: na to się kucie mamy na juice, juice, juice, dzięki zęgę mamy, mamy tu się juice. Majesz na bach na to się, maje dolary w plusie. Mnie karoty na uszy, na mnie droga bossa.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана в Иркутске. Ростикс модный квартал. Благодарности и добрые слова за сплоченную и дружную команду, за проходной рост на грейд А. И, конечно, благодарность, признание лучшему директору ресторана Ольге Цыпыловой. Ребята, не забывайте поддерживать друг друга. Писать нам можно chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy/ambassador.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Если при слове «Ростикс» у тебя включается режим «Сейчас все расскажу», кажется, у нас для тебя есть дело. Становись амбассадором бренда. Опыт и возраст не главное, важнее энергия, любопытство и желание развиваться. Выполняй задания, зарабатывай баллы, обменивай их на награды и прокачивай творческие навыки на специальном обучении. В общем, расти, твори, заряжай других. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор. Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. У нас есть постоянные гости, которые даже звонят заранее, то есть предупреждают о заказиках, когда они подъедут. То есть мы заранее уже знаем, что у них будет.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростикс Чистякова» в Новосибирске. Нам пишут Маша и Ирина. Владимир, спасибо за то, что ты всегда держишь все под контролем. Спасибо за поддержку и мотивацию к работе. Мы вас ценим, даже когда вы не поели сладкое. Вот так вот. Мария, Ирина, вам привет. Владимиру также. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, Ростикс, Олимпия, Варехова-Зуева приходит на связь. Менеджерский состав отправляет пламенный привет своим любимым сотрудникам. Больше позитива, хорошего настроения и довольных гостей. И, конечно, прорывных результатов. Мы вас очень любим.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: У каждой сильной команды есть секретное оружие. Нет, не кнопка «сделать все идеально». Это люди, которые вовремя говорят «я помогу». «Давай вместе» или легендарные «я подхвачу». Один поддержал, второй подсказал, третий добавил хорошую шутку, и сложная смена уже выглядит вполне победимой. Потому что вместе мы действительно можем больше. Замечай тех, кто подставляет плечо. Благодари коллег и передавай им привет и признание через портал chicken.fm.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Ротик, Октябрьская колонна, Москва. Чихнова Алена, менеджер смены. Команда работы строится именно как раз на поддержке. Никогда у нас менеджер просто не сидит в офисе, всегда находится в зоне действий. Всегда мы помогаем друг другу. Соответственно, у нас большой штат сотрудников, которые еще не достигли 18 лет. И то есть непосредственно к ним у нас более лояльное отношение. И видимся непосредственно вне работы, иногда гуляем.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM вместе с вами, Ростикс Терцель Лето вместе с нами. Александр Ощепков пишет: самый лучший ресторан – это наш. Был два раза у вас. Александр, спасибо тебе за это сообщение. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, друзья, меня зовут Настя, я работаю в ресторане «Оранж» города Балаково в Саратовской области. И я хочу передать привет своей любимой команде, именно Яне, Максиму и особенно Рейсе. Также я хочу, чтобы вы послушали мою песню, которую я записала про свою дружную команду. Всем приятного прослушивания и хорошего дня.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Ростик с Павловской Слобода в эфире, а точнее Мухаммад. Он передает привет Юлии Туровой, Александру Теренковой, Салахидину Закирову, Хусану Абдурахманову. Спасибо за вашу вовлеченность и отличную работу. Ценю каждый ваш вклад в общее дело. Работать с вами – большая ценность и огромное удовольствие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Зажигаю с командой.

Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Рабочий день может подходить к концу, а хорошая музыка только начинается. С 8 вечера и до полуночи по Москве Чикен ФМ добавляет громкости настроению в Ростикс Дэнс Клаб. Здесь треки, которые бодрят, качают и иногда заставляют внезапно обнаружить в себе танцора. Даже если танцуют пока только твои плечи, включайся и проводи вечер на своей волне.
0: Вайб в Ростикс.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. Я в компании уже 9 лет. Работу свою очень люблю. Ну, я не знаю, это как второй дом.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, а здесь сообщение от Артема из ресторана «Ростикс Победа» в Калуге. Артем передает привет Саше Митькиной. Желаю хорошей смены и отличного настроения. Ребята, обязательно признавайте друг друга и делитесь хорошим настроением. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP
1: Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростик и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность. Развитие себя и других. Развитие команды. В нашей команде мы не конкурируем, а поддерживаем друг друга. Настоящий лидер видит потенциал новичков, щедро делится опытом и помогает ребятам уверенно расти на позициях. Компетенция в действии. Делюсь знаниями и опытом с командой. Регулярно даю развивающую обратную связь. Передаю знания и влияю на результат. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Chicken.fm наш портал. Так нам написала Мария из ресторана «Ростик Сабинс» в Краснодаре. Маша желает легкой смены нашему замечательному заму Седи. Всем коллегам хорошего настроения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Это имба. Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's chicken time.

0: По приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: У нас все просто. Пришел гость, улыбнись, предложи вкусный и сделай его день чуточку лучше. Ростикс — это не просто курочка, это качество, забота и чуткость в каждой мелочи. Чистые столы, горячие стрипсы и доброе слово — вот три секрета, почему гости возвращаются к нам снова и снова. И помните, каждая улыбка гостя — это ваш личный успех. А теперь улыбнитесь и передайте приветы коллегам, которые сегодня особенно круты. Отправляйте голосовые сообщения в Telegram Chicken FM или текстовые послания на портале chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. Хохлова Александра, Мурашов Виктор, Качанов Тимофей. Это лучшие директора, с которыми я когда-либо работала.
0: «Чикен ФМ» на связи с командой.
2: Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Карусель» в Липецке. Анна Савина нам пишет, передает привет всем коллегам и Софье Солдаткиной. Софья работает хорошо, и это самое главное. Да, самое главное, что вы вместе с нами, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета роста строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5%

0: Под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ. Chicken FM.
3: Качает день и ночь.
4: Chicken FM.

0: Команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Салют, привет, это Чикен FM. Ну что, понедельник уже позади, а значит, сегодня можно окончательно поймать ритм новой недели. У каждого, кстати, свой способ сделать это. Кому-то нужен кофе, кому-то любимая песня, а кому-то достаточно утром встретить знакомое лицо и услышать. Ну что, погнали. Главное, не забывать, что настроение мы во многом создаем сами. Поэтому улыбаемся, поддерживаем друг друга и остаемся вместе с Чикен FM.
2: Горячие хиты.

0: Команда. Амбициозность.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Наш директор ставит нам на каждом собрании цели по товарообороту. Каждую неделю скидывает нам, какие у нас результаты, к какому товарообороту мы идем. И, соответственно, если мы что-то там не догоняем, то мы делаем больше предложений и повышаем средний чек, чтобы повысить также и товарооборот.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, Ростикс Ривьера в эфире, а точнее сообщение от Анастасии. Настя передает привет всем, кто слушает Chicken FM, и персонально Дмитрию Лебедеву. Ребята, пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Мастикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Жаркий сезон. Горячие хиты.

0: Связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от команды ресторана «Ростикс» Орехово Зуево. Ребята, вся команда поздравляют прекрасного сотрудника Владислава с днем рождения. Для ресторана это один из самых уважаемых и важных сотрудников. Счастья, успехов, любви. Мы присоединяемся к этим поздравлениям. Владислав, с днем рождения! Будь счастлив!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, салют, Лига Роста продолжается, и сейчас в самом разгаре второй этап соревнований. Если в твоем рейтинге проходят соревнования, не просто бори своих чемпионов, а рассказывай о них. Снимай фото или видео, делись эмоциями и отправляй материалы нам через бот Лига Роста 2024, нижнее подчеркивание бот. Самые яркие публикации появятся на портале Академии, а самые залайканные могут принести своим авторам подарки. Так что показывай своих чемпионов всей команде.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: Команда «Большое сердце».
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Я сдаю кровь регулярно на донорство. Ходили с двумя коллегами. С одной, к сожалению, не получилось. У нее был гемоглобин низкий. С другой ходим, периодически сдаем, да.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Следующее сообщение из Читы, из ресторана «Ростикс» Новосити. Там работает самый лучший менеджер Валерия Овчинникова. Хотим ее поблагодарить за стойкость, характер и умение находить общий язык с сотрудниками от команды и менеджера Романа.
2: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
4: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: «Вкладывайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Салют. У каждого рабочего дня должен быть свой саундтрек. Мы в этом убеждены. Если ты уже знаешь, какая песня сегодня должна прозвучать, у нас есть решение. Заходи в наш телегу, я в Ростикс, ищи там в закрепах пост «Заказ принят» и записывай голосовое сообщение, где ты можешь озвучить название своего трека. Да, передай также свои приветы и отправляй все это нам. Мы с удовольствием исполним твой заказ здесь, на Chicken FM.
2: Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. У нас есть постоянные гости. Они в основном приходят все в утро за кофе, за пончиками. Есть вечерние постоянные гости. Но у нас в целом очень много постоянных гостей, которые приходят. Их уже почти все кассиры знают в лицо. Они постоянно берут одно и то же и всегда пробуют новинки.
2: Ростикс.
3: На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс. Работа есть в Ростикс.

Компетенции лидеров Ростикс. Про людей. Ценность – эффективная коммуникация. Добросовестная работа в зале и на кухне держится на взаимном уважении. Мы учимся общаться без лишних эмоций, четко доносить информацию и всегда слышать друг друга в запарах. Компетенция в действии. Четко и структурированно доношу информацию. Уважительно и корректно общаюсь на любом уровне. Аргументирую точку зрения, выделяя преимущества. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Я Бростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.
1: В Москве 15:00, а в Екатеринбурге

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Вот мы приходим на работу, чтобы делать свою работу. Логично. Но иногда у нас есть возможность сделать для другого человека что-то большее. Например, улыбнуться гостю, внимательно выслушать, помочь, если человек растерялся. В этом и есть забота о гостях. Да, из таких маленьких моментов и создается настоящее впечатление. Так что сегодня пробуем сделать этот день немного ярче. И именно из этого и складывается наш незабываемый сервис.
2: Vibe Rostix.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. У нас дружный коллектив, большой коллектив очень. Мы вне работы также общаемся. У нас недавно вот был корпоратив. Также карточки признания выписываем в академии.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Радио Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростик»,

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
0: Я в Rostix. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: В Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Если при слове «Ростикс» у тебя включается режим «Сейчас все расскажу», кажется, у нас для тебя есть дело. Становись амбассадором бренда. Опыт и возраст не главные, важнее энергия, любопытство и желание развиваться. Выполняй задания, зарабатывай баллы, обменивай их на награды и прокачивай творческие навыки на специальном обучении. В общем, расти, твори, заряжай других. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Плеханова Виолетта, тренер юбилейный. Я люблю Ростикс за свой коллектив. Очень дружный он. За всякие мероприятия, то есть недавно вот ездили к собачкам кормить в приют. Люблю за людей. Тут очень хорошие люди работают.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Ростик. Новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. «Настроение есть». Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я в Ростикс зажигаю с

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, друзья, меня зовут Настя, я работаю в ресторане «Оранж» города Балаков Саратовской области. Я хочу передать привет своей любимой команде, именно Яне, Максиму и особенно Рейсе. Также я хочу, чтобы вы послушали мою песню, которую я записала про свою дружную команду. Всем приятного прослушивания и хорошего дня.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: У каждой сильной команды есть секретное оружие. Нет, не кнопка «сделать все идеально». Это люди, которые вовремя говорят «я помогу». «Давай вместе» или «легендарное». «Я подхвачу». Один поддержал, второй подсказал, третий добавил хорошую шутку, и сложная смена уже выглядит вполне победимой. Потому что вместе мы действительно можем больше. Замечай тех, кто подставляет плечо. Благодари коллег и передавай им приветы и признания через портал chicken.fm.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: твой наставник?
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный Наумова Виарика. Была моим наставником, то есть она прошла весь путь со мной, мы с ней с первого дня были. Черноусова Даша, это мой бывший директор, она меня растила, все рассказывала, обучала. И Гайтова Юлия, это мой нынешний наставник на обучение.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, наверняка знаете. Отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm. Следующий привет в ресторан Ростикс Оранж Балаково в Саратовской области всем ребятам и персонально Насте Чернухиной. Ты настоящая звездочка, твоя музыка супер класс. Ребята, признавайте друг друга и обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Работа, работа, работа, работа, работа, работа.
4: Из Ростикс.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Это имба.
2: Chicken.fm рулит.
3: Turn it up, it's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет! Меня зовут Котнева Елена. Я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит Сочи.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Чиген ФМ продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростик» с лентой Мичурина в Красноярске. На проводе Руслан. Руслан передает привет всем самым лучшим коллегам на смене. Особенно пламенный привет Денису, Меди, Виктории и, конечно, Кире. Обнимаю нашего заместителя директора Соню. Руслан, и тебе ответные приветы от Чиген ФМ. Ребята, помните, попасть в эфир можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: У нас есть саунд.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
3: Качает день и ночь.
4: Chicken FM.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Делаем четко. Жарим музыкально.
1: Есть в Ростикс.
2: В Москве 18:00. А в Чите пол.

0: по приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Рабочий день может подходить к концу, а хорошая музыка только начинается. С 8 вечера и до полуночи по Москве Chicken FM добавляет громкости настроению в Rostix Dance Club. Здесь треки, которые бодрят, качают и иногда заставляют внезапно обнаружить в себе танцора. Даже если танцуют пока только твои плечи, включайся и проводи вечер на своей волне.
2: Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели. Это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым наших гостей.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростик с Вишневского вместе с нами. Это ресторан в Казани. Нам пишет Арина. Привет моим сотрудникам-любимкам. Спасибо за поддержание чистоты в ресторане и слаженную работу во время запар. С вами на сменах очень круто и весело. Спасибо Вике за тортик. Привет Азату из Казань-Молла. Тебе, Арина, огромный привет от Chicken FM и всем ресторанам Казани. Ребята, chicken.fm. Ждем ваши сообщения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Просыпайся. Работа есть.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность управления командой. Смена бьет рекорды, когда каждый понимает смысл общей цели. Лидер Ростикс не просто раздает задачи, он делит ответственность, сам следует правилам и вовремя замечает успехи ребят. Компетенция в действии. Объясняю команде глубокий смысл целей. Сам следую обещаниям и правилам компании. Замечаю успехи сотрудников и открыто хвалю. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу. Сообщением от Дианы из ресторана Rostik Stakhmok в Кыргызстане. Включите, пожалуйста, песню группы BTS. Они пушки, а моим коллегам желаю карьерного роста, люблю и их ценю. Диана и все остальные ребята, заказать песню любимые в эфире Chicken FM можно через рубрику «Заказ принят». Она ждет вас в канале «Я в Rostik», как в Максе, так и в Телеграме.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Сочный бит.

0: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.
1: В Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: У нас все просто. Пришел гость, улыбнись, предложи вкусный и сделай его день чуточку лучше. Ростикс — это не просто курочка, это качество, забота и чуткость в каждой мелочи. Чистые столы, горячие стрипсы и доброе слово – вот три секрета, почему гости возвращаются к нам снова и снова. И помните, каждая улыбка гостя – это ваш личный успех. А теперь улыбнитесь и передайте приветы коллегам, которые сегодня особенно круты. Отправляйте голосовые сообщения в Telegram Chicken FM или текстовое послание на портале chicken.fm.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Команда. Большое сердце.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. У нас больше всего развивается работа в плане, точнее, волонтерства, в плане того, что мы собираем, например, старые вещи, то есть у кого-то ненужные, и, например, раз в квартал мы отвозим эти вещи в специальный центр, который у нас есть по сбору для малоимущих, для нуждающихся, и вот таким образом мы поддерживаем именно вот такие идеи.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, на связи Фарангиз, Ростикс Орехово-Зуево, Ростикс Олимпия. Фарангиз передает большой привет коллегам и своей команде. Она у нас самая лучшая. Мы охотно верим в это. Вам, ребята, в Орехово-Зуево огромный привет. И тебе, Фарангиз, тоже. Ребята, помните, мы ждем ваши послания.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Chicken FM вместе с вами, Ростик Свердловский также и Светлана. Света передает огромный привет своей команде от директора. Всех ценю и уважаю. Мы не просто команда, а семья. И мы можем за вас только порадоваться. И да, ребята, девчата, признавайте друг друга, признавайте коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Звучит сочно.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи.

0: Забота о гостях.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. В целом мы очень стараемся поддерживать этот гостевой сервис на высшем уровне. Об этом даже говорят наши результаты, наш гостевой опыт, то, что мы всегда к гостям относимся с пониманием, когда, например, какие-то просьбы мы всегда выполняем, идем на встречу, всегда, если какие-то задержки, мы всегда искренне извиняемся, то есть и гость всегда возвращается в лояльность, и в это очень как бы греет душу, и потом гости снова приходят, и таким образом они становятся уже нашими постоянными гостями, а те, кто старые, уже приходят и говорят: «Здравствуйте, мы снова к вам», и это очень приятно.
0: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростик. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Good
2: vibes only. Ростик Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения. Here we go.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: мой наставник.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Хочу отметить двух самых таких главных людей, которые как раз-таки повлияли на мой карьерный путь. Это моя бывшая территориальная управляющая Григорьева Вера и бывшая моя директор Нестерова Елена. Это два человека, которые помогали и даже до сих пор где-то в чем-то помогают. Несмотря на то, что, например, территории сейчас разделились, но всегда, когда мне нужна помощь, они всегда придут с ответом, всегда помогут, всегда подскажут, то есть никогда не откажут. Это вот два самых важных человека в моем становлении.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
2: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
3: Ростикс Дэнс Клаб. Музыкальная кухня твоего настроения.

mood. Rostix Dance Club. Hot mood. Rostix Dance Club.

быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». Rostix Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club.

0: harmonies, but rich rhythms and rich harmonies.
1: Thank you.

0: команда. Амбициозность.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». У нас же тут были объявлены рост аудит, мы его прошли отлично на грейд Б. Это вот была там наша одна из целей пройти. Надо было к нему хорошо подготовиться, все сделать.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Настоящий слэй-вайб.

0: Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Хрустим треками

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: команда «Большое сердце».
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Ресторан формата «Драйв», мы ото всех далековато, но так в целом, да, вот сейчас с игрушками уже, у нас игрушек много, детей очень много просят игрушечки вот эти всякие разные. Тоже там никому же не откажешь, поменять ее, там дать игрушку, которую ребенок хочет. Помогаем там с игрушками выбором.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Good vibes only.
4: Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Настоящий слэй-вайб.

Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим. Хрустим треками

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

У хороших поступков теперь есть свой баскет. В Ростикс проходит акция «Добрый баскет». 5 рублей с каждой продажи мы перечисляем фонду «Открывая горизонты». Он помогает подросткам попробовать себя в разных профессиях, поверить в свои силы и сделать важный первый шаг во взрослую жизнь. 5 рублей звучит скромно, но когда за дело берется вся команда «Ростикс», добро начинает расти очень быстро. Так что продаем баскеты, помогаем ребятам и вместе открываем новые горизонты.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Как-то 10 лет назад свелось, что я устроился работать, еще живя в Республике Беларусь, в Ростикс, и как-то вот прошел всю эту карьеру от сотрудника до директора. Ну, не знаю, что-то в этом есть. Что не могу сказать, но вот что-то заставляет работать и оставаться здесь уже на протяжении 10 лет.
0: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь сообщение от Артема из ресторана «Ростикс Победа» в Калуге. Артем передает привет Саше Митькиной. Желаю хорошей смены и отличного настроения. Ребята, обязательно признавайте друг друга и делитесь хорошим настроением. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Лови волну, Chicken FM! Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Chicken.fm наш портал. Так нам написала Мария из ресторана «Ростик Сабинс» в Краснодаре. Маша желает легкой смены нашему замечательному заму Седи. Всем коллегам хорошего настроения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Большое сердце в Ростикс узнается легко. Оно помогает новичку освоиться, замечает уставшего коллегу и почему-то всегда оказывается рядом, когда особенно нужно. И никаких плащей супергероев. Максимум рабочая форма. Добрые дела вообще редко бывают громкими, зато отлично запоминаются. Поэтому, если кто-то сегодня тебе помог, поддержал или просто поднял настроение, верни добро словами. Признавай коллег, говори им спасибо и передавай приветы через сайт chicken.fm.

0: мой наставник.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане Ленинградское шоссе 27А. Когда я вот только сюда переехал, очень помог мой бывший ТУ Серебренников Владимир. Он очень сильно помог, и до сих пор мы с ним общаемся. Он, ну, там, помогает, там, просто там пообщаться не можно хорошо. И в целом тоже бывший директор, там, сейчас мой нынешний друг Александр Панферов, тоже человек, который там прошел со мной все. Вот мой путь, когда я переезжал в Беларусь, еще будучи заместителем директора, он там помог развиться, поддержал во всем, что я придумал и что я начинал. И в целом, да, это вот там два человека, которые, можно сказать, помогли развить мою карьеру в России, в KFC и уже в нынешнем Росте.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: тот самолет.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Карусель» в Липецке. Анна Савина нам пишет, передает привет всем коллегам и Софье Солдаткиной. Софья работает хорошо, и это самое главное. Да, самое главное, что вы вместе с нами, пишите chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростикс Карусель» в Липецке. Дима Бородин выходит на связь. И Дима передает привет коллеге Анастасии Багировой. Настя лучше всех. Она не спит третьи сутки в честь открытия нового ресторана. С открытием нового ресторана мы, собственно, и поздравляем ребят. Настя, желаю отоспаться.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: У каждого есть своя любимая песня, которая идеально подходит под смену. Самое время поставить ее в эфир Чикен ФМ. Найди рубрику «Заказ принят» в закрепе канала Яврустикс и оставь голосовое с треком и приветом. Возможно, уже совсем скоро именно твой музыкальный вкус станет официальным вайбом ресторана.

0: Команда. Амбициозность.
1: Саева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Цели очень даже много, я скажу. Все и скорость, и качество блюд, и коммуникация с гостями очень. Стремимся.
0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
2: Чему учили сказки? Мы же всех точно помним.

Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростикс Ривьера в эфире, а точнее сообщение от Анастасии. Настя передает привет всем, кто слушает Chicken FM, и персонально Дмитрию Лебедеву. Ребята, пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: небе кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоял и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
1: Давай, поехали. Я включу.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от команды ресторана «Ростикс» Орехово Зуево. Ребята, вся команда поздравляют прекрасного сотрудника Владислава с днем рождения. Для ресторана это один из самых уважаемых и важных сотрудников. Счастья, успехов, любви. Мы присоединяемся к этим поздравлениям. Владислав, с днем рождения! Будь счастлив!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Chicken FM.